0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Добрый день, дорогие друзья, в уютной гостиной радио Чиплетук. Аркадий Марчулёнис, ваш покорный слуга, ведущий программы «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях Павел Скорнюк.
3: Здравствуйте.
2: Да, вот, Павел, как вас представить? Вот тут у меня возникли определенные сложности. Все-таки достаточно необычная профессия. С одной стороны, вроде археология, а с другой стороны, наоборот. Как-то, вот, может быть, вы сами буквально парой слов опишите, вот, в общем, что это такое?
3: Вы знаете, у нас нет сейчас названия конкретного, потому что мы такие, как бы, ну, футурологи, археологи, или такие какие-то консерваторы. Ну, в общем, эта профессия только оформляется.
2: Футуролог-археолог.
3: Футуролог-археолог, да. То есть мы, археологи, будут работать, а мы для них готовим почву. Значит, о чем идет речь? Мы делаем, сразу скажу, вот с конца начнем, мы делаем курганы. Курганы.
2: Курганы. Ну, знаете, да. То есть давайте поясним нашим радиослушателям, что в целом
3: ну,
2: такое.
3: Ну, курганы, это такая есть целая культура курганов. То есть вы знаете, есть курганы скифские, курганы вятичи. Ну, разные народы делали курганы, такие земляные холмы. Значит, народы...
2: Где впоследствии можно было обнаружить...
3: Да, и в эти курганы, эти народы, при захоронении или просто вот закапывали возможные, так сказать, предметы быта, искусства, ковры, какие-то посуду. Если это с могилы какого-то человека, вождя, то там какие-то для него вот специальные были индивидуального
2: так,
3: пользования предметы.
2: Значит, насколько вот. Я понимаю, вы для потомков
3: да.
2: создаете вот эти так называемые курганы настоящего времени нашего. С вами.
3: Совершенно верно. То есть почему? Потому что вот археологи, они что делают? Они не знают даже подчас, где копать. Угу. И на это уходит много времени. Они ищут, что-то копают. Значит, и там найдут какие-то черепки, какие-то остатки там от статуи, какой-то нос отбитый, рука, понимаете, какие-то там монеты ржавые. Значит, это очень трудно найти. И что? И вот потом надо гадать, как по этой, так сказать, черепку восстановить, как жили люди в то время. Это очень трудно.
2: То есть во многом вы хотите облегчить задачи будущим археологам.
3: Совершенно. Просто вот в десятку вы сказали, вот, Аркадий, просто в десятку. То есть мы готовим для них почву в прямом смысле. Вот и в этой почве археологи уже получат такое захоронение этих предметов всевозможных, совершенно разных.
2: Ну, а давайте тогда так. Какие это предметы?
3: Вот, ну, это перечислять я буду всю программу. Ну, начинаю,
2: скажем... перечислите самые вот базовые в нескольких, скажем так, градациях.
3: Посуда, конечно, посуда. Техника, электроника. Продукты. Сельхозпродукты, книги, сантехника, игрушки. Понимаете, все, что возможно. Но здесь подробно просто можно рассказывать, потому что очень интересно.
2: Где вы берете эти предметы? Это нас на помойке, извините,
3: нет,
2: или это кто-то отдает?
3: Нет, нет. Фишка в том, что все предметы, они новые, новые. Имеют совершенно товарный вид.
2: Да. То есть и вы покупаете их?
3: Мы покупаем, да. А если даже берем у кого-то, то есть человек этим пользовался, то чтобы это работало, и чтобы это еще там, через 500 лет можно было, как сказать, понять, что это такое. Потому что если раздолбанный какой-то взять радиоприемник, то потом уже от него вообще ничего не останется. Поэтому вот, ну, вот взять посуду,
2: то есть это,
3: например,
2: своего рода да. свалка новых товаров.
3: Новых и работающих предметов быта, по которым люди будущего, археологи, или кто найдет, могли бы восстановить, как мы с вами жили, в каком
2: очень,
3: мире мы,
2: очень,
3: чем мы были окружены.
2: Очень интересно.
3: Да.
2: Где выбираются места и как это происходит технически? Вы закапываете это в землю или сверху кучу насыпаете?
3: В перемеску. То есть у нас разные технологии были. То есть зависит от грунта. Иногда мы просто кладем слой предметов, слой песка. Слой предметов, слой песка, слой предметов, слой песка. Вот. Но с песком легче работать, потому что, например, глина, суглинки, черноземы, там другая история. Там, бывает, что мы просто вырываем небольшую, неглубокую яму, кладем эти все предметы и бульдозерами, и вручную, конечно, аккуратно все это сверху погребаем, так сказать, закапываем. Вот. Во всех, вот сама культура, хочу сказать, напомнить, вот ведь у египтян что у них? Там пирамиды. Да, потому что у них такой климат был, они делали, и они, например, захоранивали фараона, и то, что понадобится фараону в царстве Аида на том свете, ему клали там покушать, попить, носить вещи, роскошь какую-то, даже, может быть, каких-то рабов клали и так далее. Оружие, естественно, вот, что-то почитать, посмотреть там, ну, тогда айфонов не было, но тем не менее. Вот, и поэтому смысл тоже такой вот. В этих курганах людей захоранивали, эти народности, вот, например, народности пазырыки, сувляхи. Вот. Ну и скифы, как я сказал, и индоевропейские народы, таких очень много захоронений. Вот. И часто там могила, и вот это тоже то, что человеку было нужно. Мы не захораниваем. Было только один есть. Один случай был, когда мы закопали, это по просьбе конкретного, значит, захоронили пенсионера. Он, значит, почил в бозе, как говорится, Ефим Проскуревич Виталевич. Вот. И ему положили с собой, вот как он жил, вот его скарб, ну, не хитрый скарб, понимаете, фактически потребительскую корзину ему положили, вот что полагается, там, бутылка подсолнечного масла, 2 килограмма гречки, там, пачка муки, консервы, скумбрия, ну, мыло там, спички, 2 пары носков и так далее. Но мы ему как фараонские сделали вот захоронение. Мы ему положили также предметы роскоши. Роскоши, которых он был лишен при жизни. Вот, ему положили туда золотые часы, Rolex, шубу, ковры, премиальный пакет акций «Газпрома», туалетная вода и все Лоран. Вот такие, в общем, в костюме Миучи, значит, такой тоже элитный бренд. Вот, и положили ключи от Гелендвагена.
2: Роскошно.
3: Ключи от Гелендвагена, вот, положили ему тоже туда, потому что сам Гелендваген откопали и угнали. Такая была история, мы вот, больше, кстати, не повторяем. Вот... Я расскажу, кстати, вот история, как Гелендваген, ведь мы положили ему Гелендваген, но его подкопали, снизу подкоп сделали и угнали. Тоннель 2 километра сделали и угнали.
2: Я понимаю.
3: Мы больше не стали класть такие
2: скажу,
3: большие
2: я
3: вещи.
2: Я не удивлен.
3: Да,
2: вот как раз интересен факт, а как... Будут ли какие-то наводящие, я не знаю, карты? Или вот как археологи будущего должны будут наткнуться?
3: А, во-первых,
2: есть,
3: конечно,
2: какие-то подсказки? Или это должно быть...
3: Конечно, конечно. Во-первых, это все делается не на 50 и не даже на 100 лет. Археологи – это профессия, понимаете, ты копаешься в слоях культурных наслоений 500 лет, 1000, 4000 лет. Поэтому первые 50 лет... Там, конечно, будет охрана.
2: Ага,
3: охрана, вот, оцепление.
2: Вот, вот я
3: да,
2: хотел
3: да,
2: как
3: да.
2: раз понять, чтобы не
3: да,
2: проводило
3: конечно,
2: казусов.
3: Ну, конечно, конечно. Потом через 100 лет уже остается только видеонаблюдение и группы быстрого реагирования. То есть уже они видят, если
2: и
3: что.
2: И приезжают.
3: Да, ну и там уже порастет бульон, люди немножко забудут это как бы потом. И через 200 лет уже охрану можно снять, и только как бы вот фанаты могут...
2: Ну вот на ваш взгляд, добраться. Когда оптимально нужно откапывать то, что вы сейчас закапываете?
3: 500 лет, не
2: 500?
3: 500 лет. 500 улицы, конечно,
2: не многовато?
3: Ну, это не для нас с вами делается, ведь, Аркадий. Поэтому...
2: Не, я понимаю, просто интересен факт. Ведь задача какая? Задача, чтобы человек будущего удивился, правильно?
3: Он не
2: Или
3: то, что удивился,
2: он
3: да. Он должен потом это изучать. Может быть, да-то пользоваться, разгадывать, что это было. Может быть, а сохраняться. Понимаете, можно сказать вот просто контраргумент, что а музей, в музее все это будет храниться.
2: Да.
3: А может быть, через 1000 лет музеев не будет, понимаете?
2: Все и дело, что
3: это
2: мы
3: все...
2: не загадываем ли мы слишком далеко?
3: А это хорошо, потому что земля лучший консервант. То, что в земле, в грунте, оно точно сохранится. Это ли какой-то ли, извините, катаклизм, или что-то там рукотворное, все это вот здание разрушится, и все будет погребено просто, черт знает где. Вот. А это аккуратное уже земляное сооружение такое. И там все это законсервировано.
2: Это будет на территории России или как это вот чисто
3: пока на России. В России пока мы делаем. Вот у нас последний, кстати, самый высокий у нас. Он, вообще высота кургана, значит, от 15 метров до самый большой у нас 150 метров.
2: 150 метров.
3: 150. Это такой мощный курган. Под армавиром мы сделали. Там очень мощно. Вот. Но там мы, кстати, уже другие технологии. Мы сделали, конечно, упаковочная пленка, вот такая с пупырчатая такая пленка, пакеты, коробки, антивандальные ящики. То есть, даже если нашел, это просто так не вскроют. Нельзя. Да, это как бы нужны автогены, какие-то техника, в общем. Не растащит. С отягощениями, там они тяжелые, это не утащит любитель просто.
2: Ну, камеры, камеры же, все равно камеры.
3: Ну, камеры, да. Ну просто, ну мало ли что, знаете, как это все. Вот. И поэтому там большой.
2: Камеры можно выключить, в конце концов.
3: Да, и там наравне вот с такими вещами, какие-то, которые от нас, дедушек, там, писающие машинки, принтеры, там, пейзеры, это все понятно тоже. Но и более новые вот носители, например. Мы кладем туда флешки, диски. Вот мы полностью захоронили там соцсеть Кунстаграм. Это новая сеть. Кунстаграм, да, там. И всю переписку, все фотографии там, все абсолютно мы захоронили на 19 сентября вот прошлого года. Вот как это было. Ага. Все скопировали. Это уйма, фиговая гора в прямом переносном смысле информации. То есть там 100 миллиардов терабайт информации вот этой всей сети. Фотографии, аудиозаписи, там все, там много. Треки музыкальные, там какой-то.
2: Обалдеть,
3: компромат,
2: конечно.
3: Какой, переписка.
2: Я, честно говоря,
3: просто...
2: вот когда я узнал, что вы к нам придете, у меня вот сейчас состояние, конечно, такое.
3: Но
2: человека...
3: присоединяйтесь, Аркадий, присоединяйтесь. Нам нужны волонтеры.
2: Да.
3: Но мы закопаем. Очень
2: давайте
3: интересно.
2: Сейчас объявим, кто нам нужен. Кто нужен для этой работы.
3: Нам
2: может,
3: нужны диггеры. Ну, диггеры как? Не в смысле, которые по пещерам лазят, а диггеры, которые могут копать. Просто землекопы, ребята, хорошие, значит, телосложение, выносливые.
2: Кто может просто с лопатой?
3: Просто
2: буквально.
3: С лопатой. Потому что экскаваторы можно навредить, там, наломать дров. Все-таки там есть вещи такие деликатные, потому что мы храним и предметы искусства какие-то, тоже статуи из парков. Вот,
2: ну, а вот ваша какая-то заинтересованность, извините за такие...
3: Ну, как это? Потому что нельзя жить сегодняшним днем.
2: Угу.
3: Нам же сегодня интересно, как была жизнь наших предков, понимаете, или там где-нибудь в Помпеях, или, не знаю, неважно, североамериканских индейцев. И люди мучаются, гадают, как это было все устроено. Вот они жили, возможно, так, а возможно, это было для этого использовалось. А вот это, может быть, это первый калькулятор такой вот древний
2: это
3: был
2: очень
3: у племени
2: очень,
3: инков. Вот.
2: Очень необычная, интересная и такая... смотрящая далеко вдаль профессия.
3: Очень. Вы знаете, вот еще скажу, мы даже продукцию захораниваем. Ведь вам известны факты, когда археологи находили какие-то амфоры, и в них семена злаков, которые там выращивали в Египте там 4000 лет назад.
2: Вот. Но я вот видел, что люди находили вот там Wagon Wheels или какие-то вот эти спирт-рояль. Юпи, что ли? Ну, вот из 90-х
3: вот
2: вещи.
3: Да. Не, а вот это вот люди тоже обнаружат в будущем. Понимаете, там мы захоранивали, закопали. И маринованные куриные грудки вместе со слычницей и с кетчупом. Понимаете, выпечку, десерт и гречку. Да, им же интересно тоже знать, что мы кушали.
2: Да,
3: ну,
2: да,
3: хлеб,
2: да.
3: Естественно. Зелень плохо сохраняется, скажу сразу. Зелень, тут проблема, конечно. Вот. Лапшу быстрого приготовления. Тоже будет интересно археологам заварить
2: вот лапша,
3: кипятком.
2: Лапша, действительно, это же очень такая уже устоявшаяся форма питания.
3: А может быть, не будет будущего. Они будут думать, а как вот они питались. И она сохранится, скорее всего. Печеньки. Вот печеньки, кстати, хорошая вещь. Почему? Вот даже на упаковке написано, срок хранения иногда полгода, год, полтора, да. Я вам скажу по секрету. Они и 100 лет могут храниться. И 500. Потому что с этими консервантами, которые там, точно, они, им ничего не будет через 1000 лет. Их могут прекрасно покушать археологи. Вот. Поэтому, ну, вот весь ход продукции тоже мы захораним. Ячмень, рожь, пшеницу, какие-то еще вот. Ну, так скажем, это вообще семена разумного, доброго, вечного. Мы вот закапываем в землю, вносим.
2: Ну что, дорогие друзья, сейчас ненадолго прервемся и как раз послушаем какую-либо археологическую музыку прошлого.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Ну что же, дорогие друзья, вот вы слышите, какой интересный у нас получился рассказ. Павел Скорнюк пришел к нам сюда сегодня в гости на радио Чиплетук в программу «Встреча с интересным человеком». И мы вот пообщались с футурологом, археологом. Я даже не смогу, наверное, точно определить, это за такая профессия.
3: Ну, я еще вам скажу, тут несколько интересных фактов. Вот, например, мы, конечно, книги сохраняем. Почему? Потому что книга уходит. Бумажный носитель, вообще.
2: Да.
3: А ведь будет интересно сохранить вот эти, как берестяные грамоты находят, в курганах. А здесь они найдут книги. Беллетристика, фантастика. Сам издат, например, он не сохранится, да? Вот. Одного идиота закопали. Идиот, это в смысле Достоевского роман. Написали один роман. Почему? Потому что это вечная книга, ее явно будут переиздавать. Поэтому это редкостью не будет. Один идиот. Вот. Но зато полное собрание сочинений Ленина закопали. Там Канта, философов Шопенгауэра. Вот. И мы сотрудничали с Государственной библиотекой имени Толстых. Ну, там она странное название, но это обоих Толстых, Льва и Алексея. Алексея. Вот. И полностью закопали эту библиотеку. Вот все книги, которые у них были, они пожертвовали нам. Всю библиотеку закопали.
2: Очень интересно. Очень.
3: Ну, это просто интересно. Потом учебники школьные. Это особенно вот ОБЗ.
2: ОБЗ
3: закопали учебники.
2: Вот как учили в тот или иной
3: как
2: период.
3: Как учили по геометрии, по математике,
2: хорошо.
3: И, конечно, учебники истории. Потому
2: вот
3: что
2: это
3: вот
2: самое
3: история,
2: важное.
3: Вот какую
2: Она
3: историю.
2: Же история постоянно трансформируется.
3: Конечно.
2: Постоянно. Выясняются какие-то новые подробности.
3: Да.
2: На каждом историческом отрезке ты можешь прочитать и понять, кто вот был в этот момент тот человек, о котором идет речь. Вот в этот исторический момент он считался.
3: А вот еще, как вам, вот очень зрелищно было, когда пришел оркестр, мы, конечно, оркестр не закапывали, но каждый принес свой инструмент,
2: так.
3: И мы под музыку закапывали тромбоны, понимаете, геликоны, барабаны, скрипочки, гобои, в общем, все дела вот эти. И рояль, конечно, закапали.
2: Ну, на видео осталось
3: На
2: это?
3: Видео есть, да, но что-то иногда у нас эксклюзив, потому что если на видео, там люди, знаете, привязка к местности, и они могут прийти и раскопать.
2: Вот.
3: Сантехника, конечно, это обязательно. Как вот люди взяли ванну, закопали раковину, унитаз закопали, конечно. Ну, с содержимым, между прочим, унитаз с содержимым, чтобы люди знали, во-первых, и питательный рацион, что мы кушали, и микрофлору кишечника. Вот, закопали счетчики.
2: Увлеченные
3: индивидуальные приборы учета. Вот эти вот водные счетчики закопали тоже.
2: Павел Скорнюк сегодня, напоминаю, у нас в гостях. В нашей программе «Встреча с интересным человеком». Павел, я смотрю, вас не остановить, потому что тема богатая, тема интересная.
3: Я пока не выговорюсь, я просто не имею права уйти. Меня ребята, как говорится, сказывают, ты что ты там, Паша, ты не донес всю.
2: Мне кажется, что уж тема раскрыта дальше. Вам не кажется, что все-таки люди начнут больше интересоваться и раскапывать преждевременно то, что вы закопали?
3: А вот, например, оружие. Тема рискованная.
2: Вопрос рискованный.
3: Мы остановились, мы, конечно, закопали немножко там, но это дело рискованное, поэтому мы игрушки детские, игрушечные пистолеты, пушечки такие.
2: Такая с присоской
3: да,
2: пистолет.
3: Да, потому что мы решили с этим, с настоящим оружием не связываться. Его надо, оружие все отовсюду собрать, вместе с боеприпасами, боезарядами, и закопать поглубже, и не сказать где.
2: Да, боезаряд это никогда не знаешь.
3: Детские игрушки, добрые плюсовые миски, китайские какие-то силиконовые, вот всякие Барби и Кен, вот это все закопали. Кто знает, через 1000 лет будет Барби? Никто не знает, как она выглядела. Может быть, она будет толстая.
2: Все живут сегодняшним днем, Павел Скорнюк,
3: солдатики, драконы, монстры, вот эти вот всякие уродцы, вот силиконовые игрушки такие, тоже закопаны.
2: Железные советские старые автомобили.
3: Ведь интересно, когда археолог находит, вот в какие игрушки играли в племени майя или ацтеки, детская игрушка какая-то, да, вот. Аркадий, я вижу, вы зеваете.
2: Вы столько наговорили, если честно.
3: Это
2: я уже немножко...
3: Увидели, втянулись. А вот домашние животные, вы спросите, мы живьем?
2: Да, я спрашиваю,
3: нет,
2: домашние
3: животные. Нет, конечно, не живьем. не тушкой, а чучелком. Чучелком, вот, коты, чучело, собак, там, мыши белые, еноты, кенгуру, тоже с сумкой набитой всяким
2: хламом. А у вас нет такого, вот, не бывает такого нервного тика? Хочется что-то закопать, а нечего? Такое вот, ну, какое-то вот желание психологическое, что-то взять и закопать.
3: Хороший вопрос, хороший, но я вам не смогу даже в этой программе сказать, кого бы я закопал, честно говоря, глубоко-глубоко, вот, но это... Потом, когда люди загадают. Потом мы, вы знаете, вот мы, например, закапывали эти таблички тоже всякие. Вот это тоже ушла на базу, например. Где ты такой найдешь там? Не включать, работают люди, не влезай, убьет. Вот такие таблички там.
2: Кстати, не влезай, убьет, интересно. Раскапываешь, да? А тебе говорят, не влезай, убьет.
3: Это другая вещь. Это мы закапывали, когда плакаты. Плакаты — это то-то содержание нашего времени. «Миру мир», например. Неоновая вывеска, которая там на Тверской где-то была, она сохранила «Миру мир». Угу. «Да здравствует КПСС», у нас две вывески закопаны. Несколько вывесок «Коммунизм победит». И дальше кто-то говорит, а давай просто записки бытовые. Вот просто муж жене оставил записку. Или там ученики, учительницы. Ну, рекламные баннеры, конечно, тоже вот всякие.
2: Ну, реклама это очень показательно.
3: То или иное. Там йогурт вот этот, Егорка. Потом вот реклама, вот это был обалденный пылесос. Помните, такой был рекламный баннер? Ну, он стоял там на Тульской. Вот. Тоже мы его закопали. Бульонные кубики там и всякие рекламы разные. Рекламы много мы закопали. Вот.
2: Время-то у нас

0: сегодняшней цивилизации, о нашей сегодняшней жизни, о современном мире.
1: Да, это очень важно. Ну что же, сейчас копать поедете или как?
0: Пока копать поедем, да. Сегодня мы вот собираемся закопать, кстати, из продуктов полностью меню ресторана «Русская фазенда». Решили полностью, вот они нам привезут покушать, а мы это закопаем. И человек просто, вот, археолог раскопает и увидит, вот что кусал человек в ресторане, например, «Русская фазенда». Поэтому разное очень, все очень интересно.
1: Нет, я тут должен сказать, что одна из самых интересных у нас получилась передач из цикла «Встречи с интересными людьми». Действительно, очень неожиданно, очень содержательно и, так сказать, с прикидом на будущее.
0: И мы закопали интернет, я хочу сказать. Знаете, как мы сделали?
1: Ну-ка.
0: Мы закопали, мы соединили кабелем под землей несколько курганов. В курганы закопаны серверы.
1: Так.
0: И они между собой соединены и работают пока. Сколько проработают, не знаю. Ага. Поэтому если люди раскопают, они поймут, что вот это была сеть интернет. Вот там серверная, ага. Вот это все, значит, транспондеры какие-то. И оптиковолоконные, значит, эти провода на глубине. Поэтому интернет мы тут зарыли.
1: Ну, наш радио Чипльдук не закопайте, нет?
0: Ну, эфир трудно закопать. Ну, можно закопать, не знаю, вот как. Я слышал, вы сажали этот самый...
1: Дуб
0: сажали.
1: Да.
0: Поэтому вот дуб, он уже по-своему такой живой курган из кургана. Можно кургане наверху посадить тоже дуб.
1: Ну что же, огромное вам спасибо за действительно содержательный, глобальный, масштабный проект, за интересный рассказ. И, наверное, будем ждать вас вновь для того, чтобы как-то нам следить за этим прекрасным, удивительным процессом.
0: А с удовольствием, это нет проблем, и все расскажем.
1: Павел
0: Скорлюк,
1: да. Как вас все-таки охарактеризовать-то? Вот? Может быть, мы спросим у наших... радиослушатели, пускай они пришлют название вашей интересной профессии.
0: Ну, пусть подумают, да, потому что нам важнее само делать название. Важно, как это... Это археологи будущего, они придумают, кто мы были для них. Мы для них были просто предки.
1: Ну, а для нас вы были прекрасным гостем сегодня. Спасибо вам большое за участие в программе.
0: Спасибо, Аркадий, да. Зовите еще, всегда расскажем, показываем. И вообще, я говорю, присоединяйтесь, это очень увлекательно.
1: Да, товарищи, если где-то волонтеры, если кому-то хочется покопать, хочется докопаться, приглашаем в сообщество Павла Скорнюка.
0: И товарищей.
1: Ну что, всего доброго, до новых встреч.
0: Да, и как говорится, смотри глубже и копай туда в корень. И когда-нибудь наши потомки скажут нам большое спасибо.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Еще одним инициатива парламенту – штрафоваться граждан, шумящие в ночное время. Если законопроектом будут принять, то полуношники придется приглушать звуков телевизором и магнитофонах с 10 часов до 6 и воздерживаться от ночное музицирование. Депутатах все-таки принят законом, запрещающим употребление словом «доллару», «евром» и названиях другой валютам, наценникам в рекламе и публичного выступления. Однако они кардинально изменившись. При необходимости ценах можно уточнились в иностранную валюту, а на депутаты и сенаторам прямую запрету и вовсе не распространившиеся.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка и новостях». И снова звучала немножко она музыкой об радио «Чипльдук».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипль-Дук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук. Do do do do do do do do do do.

0: как жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 17.
1: Липецкая фабрика механической мягкой игрушки. 1962 год. Первое испытание. Изделие артикул 1994. Игрушка заводная. Цыпа желторотый.

fame, glitz and game. Lost they shine, torn out the frame. Now it's up to you. Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: В эфире радио «Чипальдук» прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.
1: Jessica, oh, oh.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: последние 10 минут на радио ЧП «Льдок» звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

0: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось как невинный флирт,
2: а теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты,
2: а ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына,
2: а я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам, ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина!
1: Я хочу от тебя сына.
2: И я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Минутка веб-радио Уганды на радио Чапальдюк.
1: Namazeryawan matuka mutima gwa Yesu ngensulo yobusasi bwaffe
2: kwesiga
1: omusayi namazeryawan matuka mutima gwa Yesu ngensulo

0: συνέχειας βαλσαμώνονται με βάλς.
1: Βαλσαμώνονται με βάλς.

0: right then, at ease. If you please, let's get this thing here started correctly.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

Museum Geocent Lusk предлагает последнюю коллекцию эксклюзивной испанской мебели El Paso для настоящих ценителей изящества и комфорта. Мягкая мебель из Испании. Почувствуйте задницей.

0: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
1: Чипльдук.
2: Инфу-тайк-бах.

0: Истории за кадром.
1: Как-то раз американский режиссер Джон Рич, работая на натуре, снимал одну и ту же сцену несколько раз подряд. В перерыве, на 7-м или 8-м дубле, он заметил богато одетую даму в шикарном автомобиле, остановившуюся неподалеку и с любопытством наблюдавшую за происходящим. «Зачем вы снимаете одно и то же такое количество раз?» – поинтересовалась она. «Мадам», – устало вздохнув, ответил режиссер. «Да вы хоть представляете, сколько у нас в стране

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

0: Песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

Радіо Чіпельдук. Старе добре інтернет-радіо.

0: como uva. Como uva.
1: A dança nasceu pra ser livre como é o ar.

0: как бы ньюз на радио Чупельдук.
1: Добрый день. В студию микрофона Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Американские фондовые индексы во вторник опускаются в преддверии выступления министра финансов США и главы Федеральной резервной системы. Аптеки скрывают копеечные средства, усиливающие зрение в 105 раз. Им оказался обычный. Индекс Dow Jones Industrial Average 16.43 по московскому времени снизился на 47.22 пункта и составил, если болит голова и не имеют конечностей, шум в ушах, возьмите в привычку перед сном выпивать Standard & Poor's. Курс 500 опустился на 5,27 пункта до 39,35,32. Не кодируйте пьющего, секрет вечной трезвости, подсыпьте в стакан немножко. Если на груди шеи папилломы, срочно перестаньте. Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом. Для мукового варикоз срочно читайте, пока не удалили. Это избавит от него за 7 дней. Нужно взять. Не стригите грибковые ногти, грибок выводится мгновенно, возьмите обычный. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона. На питание этот... Вы слушаете новости на радио Чупельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо пользуются в качестве средства платежа. Мать известного футболиста перестала молчать. Вот в чем причина. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара. Герой на экране и негодяй в жизни. Судьба известного актера стала причиной. Волосы дыбом. На могиле умершей звезды происходит нечто. Паул считает криптовалюту чрезмерной. Волатильный и ничем не обеспеченный. По его мнению, это не позволит биткоину стать полноценным средством для расчетов, а значит и заменителем доллара. Деньги с неба упадут в следующем месяце. На эти три знака зодиака срочно читайте. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить залпом дешевый. Вот как выглядит бывшая красотка из сериала без фотошопа. Вы обомлеете. А светская львица опозорилась прямо на сцене. Видео здесь. Срочно смотрите, пока не удалили. Фотосессии с маньяком. Ее ненавидят теперь все. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет... А, это было... С 5 числа все пенсионеры, у кого высокое артериальное давление, имеют право получить, наконец. Выжигает сорняк до корней. Чистый огород за сутки. Разведите в теплой воде. Обычный. Продолжаем новости на радио Чупельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Ваш сахар будет меньше 5,5, если ежедневно съедать 37 граммов сушеного. Кошки, несущие смерть, чем эти домашние могут. Назван возраст, после которого не хочется дать. Слуховой аппарат больше не нужен. Это копеечное средство восстанавливает слух в любом возрасте. Возьмите. Присядьте, если вы стоите. Все обомлели, что вытворяла вдова на похоронах. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона питания. Даже запущенная печень восстановится за неделю, если съедать утром каждый день. Самый мощный враг шишки на ноге, чтобы косточка сама сохлась, нужно растворить обычного. Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы, ФРС, продолжаем оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется. Это были новости на радио Чупельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. А у микрофона был Тимофей Кузин. Продолжаем наше вещание. Ну а за ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить обычный.
0: Это были как бы ньюс на радио Чупельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет-радіо.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиполь-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиполь-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4duk.ru. Точнее, тебя ждет само радио Чиполь-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиполь-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиполь-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4duk, кнопка ру. Радио Чиполь-друг. И так будет с каждым.

0: Доброе утро, товарищи!
1: По многочисленным заявкам слушателей среднего и старшего возрастов, мы повторяем выпуск утренней гимнастики от 15 мая 1968 года.
0: Сегодня мы разучиваем новый комплекс упражнений.
1: Занятие проводит Николай Гордеев. Музыкальное сопровождение – пианист Родионов из Золотого фонда Всесоюзного радио.
0: И как мы вам уже говорили, некоторые упражнения будем выполнять с гимнастической палкой. Палка должна быть круглой, гладкой, диаметром 28-30 мм, длиной 100-120 сантиметров. Кто хочет начать заниматься гимнастикой вместе с нами, присоединяйтесь к нам сегодня. У вас нет палки. Не беда. Разучите движение без палки, а к занятиям на завтра обязательно приготовьте ее. Сейчас прошу всех встать прямо. Начинаем с ходьбы на месте. Голову повыше, плечи слегка назад, но не напрягаться. Во время ходьбы свободнее размахивайте руками. Колени поднимайте повыше. Вдохните шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь. Заканчиваем ходьбу. Возьмите в руки палку.

0: «Глубокие мысли» Кена Энди.
1: Идея номер 123. А что, если переписать всемирную историю с точки зрения инопланетян или еще каких-нибудь представителей высшего разума, заменив слова «люди», «граждане», «жители» на что-нибудь вроде «эти забавные», «симпатичные», «смышленые», но «опасные» зверьки.
0: «Глубокие мысли» Кена Энди.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности. All units in the vicinity at 1 out of 12. 1 out of 12.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шопинг-центров Гонконга.

0: Здравоохранение.
1: Сестра-лежалка.
0: Не путать с сестрой-сиделкой.
2: Лежалка.
1: Работница медперсонала больницы, подкладываемая наряду с грелкой под бок больному, чтобы ему не было скучно и одиноко. В функции сестры-лежалки входят тихие задушевные беседы с пациентом, чтение ему вслух книг и журналов, взбивание подушки, подача лекарств с тумбочки и кашки с ложечки, исполнение на ночь колыбельных, легкие тактильные контакты, невинные ласки и поглаживания. Сестра-лежалка.

Главное, во время избирательной кампании никогда не говорите ничего такого, что может запомниться. Юджин Маккарти.

라디오 쥐뿔도

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Ответ Макмиллана на послание НС Хрущева. Лондон, 7 марта. Представитель английского МИД огласил сегодня на пресс-конференции текст ответа премьер-министра Великобритании Г. Макмиллана на послание председателя Совета министров СССР НС Хрущева от 3 марта 1962 года, напомню. В своем ответе Макмиллан благодарит НС Хрущева за указанное послание и высказывает удовлетворение в связи с согласием на предложение о встрече трех министров иностранных дел за несколько дней до начала совещания 18 держав по разоружению. Да хорошая, конечно, новость была. Новости науки. Науке новичку аудиторию. Специалист должен стать мастером надежности. К этому призывала статья инженера Корина, опубликованная в «Комсомольской правде» от 16 сентября 1961 года. Редакция получила ответ от Государственного комитета Совета министров СССР по профессионально-техническому образованию за подписью председателя комитета товарища Беленко. Коллегия Государственного комитета отмечает правильность выступления «Комсомольской правды» и обязывает начальников учебно-методических отделов включить во все учебные программы разделы по теории качества и надежности промышленной продукции. Сейчас, минуточку, извините. Ирочка, будьте любезны, приготовьте мне там моего любимого чайку каркаде. А то, знаете, довольно длинный текст, во рту немножко пересохло. Да, простите. Продолжаем эту заметку. Отделы учебников и учебно-наглядных пособий, профтехиздату и Всесоюзному тресту по производству учебно-наглядных пособий предписано заняться выпуском соответствующих научно-популярных брошюр, учебных и наглядных пособий. Непонятна позиция Министерства высшего и среднего специального образования СССР, которое в статье было подвергнуто справедливой критике за то, что в программы вузов не включаются лекции и занятия по теории и практике надежности. Министерство предпочло ответить на критику молчанием. Это, конечно, нехорошо, это я уже от себя так скажу. И, наконец, новости спорта. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Фишер, игравший против Ульмана, также подписал мирное соглашение. Штейн избрал черными против гроссмейстера Олафсона сицилианскую защиту. Однако в решающий момент сыграл поспешно и потерял ферзя. Партия Корчнова с канадцем Яновским отложена. Сегодня поздно вечером закончилось доигрывание двух партий. Яновский и Корчной, Болбачан и Григорьевич сыграли в ничью. Итак, определились 5 участников турнира претендентов. Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Или Филипп. В общем-то, это уже теперь и не так важно. Итак, это был обзор новостей по свежему номеру газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Скоро увидимся. Берегите себя. Всего вам самого свежего в вашей молодой и задорной жизни. Да, ну что, Ирочка, готов мой каркаде? Давайте попьем с вами чайку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле «фьюжн».

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если вы идете на свою первую оргию, не появляйтесь там раздетым. Нагота должна возникнуть непринужденно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Радио «Чип Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио «Чип Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио «Чип Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио «Чип Льдук». Обратно новости.
2: Мальмас на целясы в самый лишь в пенжисти. Лях из ума мир пример. Гаргана на штурваз, штулы не лапцы, и не здесь взрывовых снаверцы, и вы фёк карпы ввяться с вламар цикра.
3: Сиялых на яс, а и сер, а лажли днюк физырев, и блестя в за сэндвицкой, и не адыся за, а навяз и стенца по земному, в визивис, с ища вызывоцы у хапцы бесталдыс, а в сок.
2: Сыртель стивят стриптоу, и сер, и лавадный стрип, мотэ удаганный нашел лазопинул фамрк, и ляв и грейдз, мрцай кравык сныри мртасди, и рюйх наим шаб звальмас на циля сывксам, и рюйх наим шаб исловрыни минан.
3: Энни щербадный рюпсов мигрейс, в сэйбвяс и ам сифяз усифтоу, на рюпсов бестарый дефиксий серый рюпбестаз, и не грайля отдивенный крущ, снирит нам сырэте энни щерба.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.
1: Jack's really...

0: Алло.
1: Так.
0: Алло.
1: По-моему, нам что-то удалось. Илья Михайлов.
0: Алло.
1: Алло, Илья.
2: Алло.
0: Я слышу вас.
1: Нас слышит Илья Михайлов.
0: Я слышу вас здесь, а не слышу.
1: Где вы? Кто вы?
2: Алло.
0: Алло.
1: Илья.
2: Илья.
0: Да здесь я.
1: Ну, а мы тоже здесь.
2: Хотелось бы вот как-то удостовериться, что мы, нас слышат в эфире.
1: Да вот он, я его слышу.
0: Ура.
2: Ура, с третьей попытки или с четвертой.
0: Да. Техническое мастерство.
1: Да, да, да. Мы с утра звоним.
2: В отсутствие технических специалистов, творческие, с руками растущими из разных мест организма, творцы ухитрились среди примерно здесь 426 кнопок нажать какое-то сочетание.
1: Нужное.
2: Нужное 8 или 9 кнопок и попасть к нашему слушателю.
1: Илье Михайлову.
2: Михаилу Ильюшину.
0: Ну,
1: это, по-моему, одно и то же.
2: Ну, неважно, это псевдоним. Михаил, в каком городе мы вас застукали?
0: Вы меня застукали в подмосковном городе.
2: Да, вот у нас прозвучал гимн, который довольно-таки надоел. Мы все время делаем версии обновленные. Вот есть лаунж-версия гимна, в скором версии появится... В скором времени металлическая версия. Но мы хотели бы в программе по нашим заявкам... А сейчас вот именно такое время наступило. Тоже услышать какой-то гимн от вас.
0: Ой, я вам могу поставить гимн всех времен и народов в исполнении Петра Мамонова.
2: Гениально совершенно.
1: Давайте. Это наш формат.
2: Как говорится, это я удачно зашел.
0: Можно начинать?
2: Да, сейчас мы встанем к исполнению гимна. Давайте, и мы слушаем от нашего Михаила гимн в программе «По нашим заявкам» в замечательном качестве, как всегда, через мобильный телефон, а далее там какой носитель воспроизведет.
1: И Петр Мамонов, я так понимаю, будет представлен во всей
0: Петр
1: красе.
0: Мамонов.
2: Для исполнения гимна на радио Чапельдук, альтернативного гимна, всем встать.
3: Of all the good

0: уже какой-то не гимн, а марш, по-моему.
1: Мне кажется, что чекушка водки все-таки.
0: То есть бутылки водки многовато, да?
1: Но вот моя тушка уже не выдерживает.

0: Напоминаем, что в программе «По нашим заявкам» на радио «Чикрудук» звучит гимн в исполнении Петра Мамонова, который нам поставил Михаил.
1: Уже на жаре водку? Не очень.
0: Но для этого гимна, по-моему, прошу всех не встать, а лечь. Ну, здесь можно как-то уже потихонечку и выходить как-то, да, из темы.
1: С темы Михаил? Так не выйти. Алло. Выпив бутылки водки, так просто не выйти, Андрюш. Тут надо уже ложиться как-то.
0: Да, было слышно хорошо. Да, здесь как-то можно поставить пока запятую. Формат у нас как бы не... Да, пока не позволяет. Да, какой-то у нас гимн сегодня получился. Ну, вообще, Петр Мамонов проделал большую духовную эволюцию от бутылки водки до роли царя-трезвенника Ивана Грозного. Поэтому будем считать, что это от него привет из прошлого. Все, до скорого.
2: До свидания.
0: Спасибо, продолжаем наш полет.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 448.
1: Голливуд, США, 1962 год. Наименование устройства. Установка для испытания париков в условиях, приближенных к экстремальным.
0: Идея создания данного аппарата была продиктована крайними бытовыми и профессиональными нуждами как клерков и секретарш, работающих в условиях сильных сквозняков на верхних этажах небоскребов, так и граждан, проживающих и передвигающихся в районах частого возникновения тайфунов и торнадо.
1: Принцип действия. Испытуемый доброволец, кино- или театральный актер в историческом гриме или просто счастливый обладатель парика садится в аэродинамической трубе в парике, плотно посаженном на клей и туго облегающем гладко выбритую голову испытуемого. По условиям техники безопасности запястья, щиколотки и талия испытуемого пристегиваются к креслу мягкими, но прочными ремешками из свиной кожи. Затем подготовленный субъект в парике и гриме начинает обдуваться нарастающим потоком воздуха от турбореактивного двигателя со скоростью до 80 метров в секунду.
0: Установка имитирует рабочие условия съемок ряда эпизодов фильма «Унесенные ветром» с участием Кларка Гейбла и Вивьен Ли во время торнадо в Южном Техасе 12 июля 1938 года. Пожалуйста, запись.

Чипльдук. А смысл?

0: В рубрике «Слушая классику» фрагмент первого бриллиантового вальса Фредерика Шопена на клавишном синтезаторе Yamaha DX700 в стереонаушниках Beyer Dynamic исполнил для себя пианист, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев.
1: Ждем ваших новых заявок на исполнение любимых классических произведений на радио «Чипльдук».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, а даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: Люди редких профессий. Что мы знаем о них? В сегодняшнем репортаже мы познакомим вас с представителем очень редкой, но такой нужной профессии. Слово нашему корреспонденту Климу Стукову. Клим.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я нахожусь в аквапарке «Цунами» города Новороссийска. Сегодня я расскажу вам о человеке редчайшей профессии, который день изо дня, порой рискуя жизнью, честно и мужественно выполняет свой долг. Позвольте вам представить старшего научного сотрудника аквапарка «Цунами», заслуженного ихтиолога Новороссийска Трофима Гладко. Трофим, несколько слов о вашей работе.
2: Я вот уже много лет работаю в аквапарке, а точнее в скотариуме.
1: Ты где-где?
2: В скотариуме. Это такое место, где обитают электрические скаты.
1: Понятно. Ну и в чем же заключается ваша работа?
2: Я подзаряжаю током электрических скатов, у которых по каким-либо причинам упало высокое напряжение.
1: И, по всей видимости, стало низким, да?
2: Да, ну да. Да,
1: вот это очень интересно. Скажите, а как давно вот у вас появилась такая редкая тяга к подобным обитателям морей и океанов?
2: Ну, своего первого электроската я подобрал, когда мне было 6 лет. Я нашел его в море, где мы с ребятами ловили раков. Скат был маленьким, 2-3-месячным от силы, очень худым, грязным, и, судя по всему, он отбился от стаи.
1: Бедняжка.
2: Да, я его принес домой, измерил отцовским вольтметром напряжение.
1: Так и что?
2: Представляете, какое было у малыша напряжение? Всего в 1 вольт.
1: И что же вы сделали?
2: Мы с мамой сразу же засунули его хвост в розетку. Скат тут же радостно заурчал, приветливо завилял хвостом и сладко задремал в тазике.
1: Потрясающе. Ну и сколько же он у вас прожил?
2: Он жил у нас 9 лет и умер от короткого замыкания в возрасте 12 лет.
1: Замечательно. И как же происходит сам процесс зарядки?
2: Знаете, давайте я вам лучше покажу, лучше один раз увидеть. Гришка! Гриш!
1: А, это Гришка плывет,
2: вот,
1: да?
2: Вот он, да. Это мой любимец. Скотеныш Гришка.
1: Ну какой же он скотеныш? Это скотище такой.
2: Ну
1: просто,
2: да,
1: здоровый.
2: Отъелся. Да, вот, вы знаете, вот мать отказалась кормить его током, когда ему было всего 3 недели.
1: Ну, это скотство как бы.
2: Ну, скотство, вот такая мать скотина попалась.
1: Ну да, другого слова не подберешь.
2: А понимаете, в чем проблема? От генератора я его тогда заряжать не мог, он был слишком маленький. И мне пришла в голову идея. Я пропустил через мясорубку батарейки в 9 вольт и кормил его с руки. Вот так.
1: Паштет из батарейки.
2: Да, вот смотрите, какой богатырь вымахал.
1: Да.
2: А вы знаете, что Гришка сейчас не прочь полакомиться паштетом из батареек? Не хотите его сами покормить с руки?
1: Знаете, я после вас. Сначала вы, а потом, наверное, я попробую.
2: Ну ладно, многие боятся первый раз. Иди сюда, мой хороший, иди. На, покушай, подкрепись. Умница.
1: Ну что ж, вот на этой оптимистической нотке позвольте мне завершить небольшой рассказ о большом человеке редчайшей профессии, подзаряжальщик электрических скатов из Новороссийска Трофиме Гладко. Клим Стуков. Специально для радио «Чиплюк».

0: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.
1: Wondrous in a vast and unknowable universe.

0: Уважаемые юзеры, с целью улучшения качества на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Можно.
3: Добрый день. В студии Маргарита Козлова. В эфире обзор новостей. В США...
2: Поправьтесь, женщин... пожалуйста, в эфире новости.
3: А, в эфире новости.
2: И мы даже, можно сказать, в эфире новости.
3: Ну, в эфире
2: новости. Хорошо, начинайте.
3: Да, можно?
2: Можно.
3: В США женщина выиграла в лотерею...
2: В лотерею.
3: И не знала об этом. Она забыла о билете. Купить лотерейный билет ей предложил продавец на автозаправке. Женщина согласилась. Спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
2: Сумку.
3: Сумку, я и говорю, в сумку.
2: Хорошо.
3: Через
2: месяц... И забыла о нем. Закончите предложение.
3: Ну да, забыла о нем. Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила...
2: В магазине. Ну, можно и в магазине, хорошо, дальше.
3: Нет уж в магазине, так в магазине.
2: Ну, написано в магазине, ладно, простите.
3: И получила приглашение посетить. Посетить.
2: Посетить.
3: Или посетить.

0: посетить. Ну, можно и посетить, двойное ударение возможно.
1: Посетить офис организатора лотереи.
0: Там, кстати, тоже двойное, организатора можно говорить иногда. Хорошо, продолжаем.
1: Ой, не морочите голову, да как сказать-то?
0: Хорошо, проехали дальше.
1: Организатора лотереи.
0: Хорошо.
1: Когда я осознала, что этот билет выигрышный, то с первой не поверила. Я была уверена.
0: Уверена,
1: да. Что просто невозможно потратить $4 и выиграть.
0: А слово «играть» же очевидно.
1: Да, простите, выиграть 150.
0: 150 тысяч.
1: 150 тысяч.
0: Числительные учить надо на досуге, как-нибудь подготовитесь. Хорошо, дальше.
1: Ой, вы меня прямо забиваете. Это какое-то сумасшедшее чувство.
0: Да, это какое-то, еще раз.
1: А, это какое-то. Это какое-то сумасшедшее чувство. Держать в руках билет, который стоит так...
0: Которой.
1: Так много...
0: Которот. Которой.
1: Которой стоит... Стоит.
0: Стоит. Нет, стоит.
1: Стоит так много денег.
0: Денег.
1: Говорит американка Дженнифер Хартон.
0: Ну, скажите нормально. Вот говорит американка вот эту последнюю. Быстро скажите.
1: Говорит американ?
0: Нет.
1: Говорит Америка...
0: Ну что так, неужели так трудно вот сказать? Говорит американка,
1: подождите,
0: это же очень просто.
1: Дайте мне сосредоточиться.
0: Где вас набирают этих вот дикторов таких?
1: Знаете что? Ладно. Говорит американка Дженнифер Хартон.
0: И вы надеетесь, что вы-то оставили это резюме свое, и что мы вам перезвоним, мы вас возьмем, что ли? Нам такие дикторы не годятся.
1: А надо говорить, перезвоним, сами ничего не знаете.
0: Ну, мы и перезвоним тоже. Мы разберемся.
1: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
0: Ну, люди уже не поняли даже, о чем новость. Давайте еще
1: ну
0: раз.
1: Ну как,
0: это,
1: она
0: смотрите, американка выиграла билет, она даже не знала об этом. Понимаете, общий смысл, чтобы был понятен. И вот в конце она на что собирается потратить этот, так сказать, выигрыш?
1: Она забыла про билет.
0: Она планирует, давайте.
1: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
0: Правильно, можно сказать путешествие тоже. И люди поймут. Хорошо.
1: Это были новости на радио Чипыльдук.
0: На радио Чипыльдук.
1: Чипыльдук. Это были новости на радио Чипыльдук.
0: Хорошо.
1: В студии была Маргарита Козлова. Всего вам
0: доброго. В
1: студии
0: была Маргарита Козлова, еще раз.
1: В студии была Маргарита Козлова. Всего вам доброго.
0: Доброго. Ну, ударение же логичное, когда говорят добровольцы. Поэтому всего вам доброго.
1: Всего вам доброго.
0: Да.
1: А наш эфир продолжит...
0: Ну, вот все-таки мы не поняли фамилию. Более внятно нужно сказать. В студии была. И вот ваше имя и фамилию скажите.
1: Маргарита Козлова.
0: Вот. Так люди запомнят вас. А наш эфир
1: продолжит музыкальная программа.
0: Вот, вот хорошо. И у людей уже и настроение есть, и информацию полезную они почерпнули.
2: Quick News на радио Чипыльдук.
3: Oh, that's just some Italian souvenir tape.
4: It's all right.
5: I don't mind.
4: Yeah, it's original.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чайразвесочной фабрики номер 3 города Элиста.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Лозунг дня.
1: Пусть крепнет единение углерода, водорода и кислорода. Любимый напиток нашего народа.
2: Предвыборный лозунг партии любителей C2H5OH.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Анна, добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Это радио Чипульдук. Наконец вас беспокоит. Алло.
3: Да-да, слушаю.
4: А вы оставляли свой телефон или вас кто-то подставляет?
3: Куда отправляла?
5: Отправляли.
4: Отправляли?
3: Что отправляла?
5: Телефон.
4: Телефон свой.
3: Куда отправляла? Что-то я не понимаю вас.
4: Нет, на радио Чипульдук, на интернет радио Чипульдук. Вот заявочка пришла
5: вы
4: от вас.
5: Вы телефон свой оставили, чтобы мы вам позвонили, и мы сейчас вам звоним.
3: Нет, неправда, никуда не отправляла.
4: Но вы такое радио слышали про такое или никогда?
3: Нет.
4: Это
3: нет.
4: Значит, вам друзей ваших надо поблагодарить.
3: Друзей?
4: Мы в какой город попали? Мы вот в Москве, а вы?
3: О, это далеко, это Удмуртская республика.
4: Какая республика?
3: Удмуртская.
4: В Удмуртию попали?
3: Конечно.
4: Какой-нибудь город, не знаю, Глазов какой-нибудь?
3: Нет, у нас поселок Измир.
4: Ну ладно тогда. Ну вообще просто знайте, что вот живет такое радио Чипульдук, и вам позвонили. А вы про такое слыхом не слыхивали? Нет, главное, имя совпадает. Анна, мы же не просто так с потолка.
3: Нет, но я же не Анна.
4: А вы не Анна еще к тому?
3: Нет.
4: Ну тогда совсем интересно.
3: Угу.
4: Ну, а это даже интереснее, потому что мы звоним нашим слушателям, которые уже изъявляют желание, чтобы им позвонили. А здесь получается, что мы вот просто взяли, набрали номер такой вот на карте России и попали к вам. Вот.
5: Если пара минут есть, как у вас там обстановка?
3: Не знаю, у нас нормально.
5: Ну, хорошо, ну так все нормально. Зовут-то вас как, знаете, на прощание-то хоть?
3: Ольга.
5: Ольга, позвоним вам как-нибудь еще, а вы уж там прочухайте про Чипульдук. Запишите.
3: Хорошо.
5: Чипульдук. Одно слово.
4: 4дук.ру. Четверочка цифрой. D-U-K. Дук. 4дук.ру.
3: Угу.
4: Чудное Сами? Радио. Сил нет.
5: Ну давайте все, покедово, не будем вас отрывать.
4: Да, давайте. Все, в Удмуртию. Пока.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто из зрителей, смотревших фильм «Гарри Поттер и Кубок огня», смог заметить в финальных титрах такое примечание. Во время съемок этого фильма ни один дракон не пострадал.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Эпоха кончается в тот момент, когда умирает последняя иллюзия, с ней связанная. Артур Миллер.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чипльдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чипльдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chipldook Radio.
2: На радио Чипльдук. Здравствуйте!
3: В студии радио Чипльдук Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами им оказали помощь на месте.
2: За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Ой-ли!
2: На сегодня это все новости. Все ли новости это на сегодня?
3: И это все новости?
2: С вами или не с вами?
3: Или не с вами в студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Минутка веб-радио Северной Дакоты на радио Чипльдук.
1: This morning, as usual, is a 225-9662 right here on AM 1230 KDIX.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: разговорчики. Ну и в историю мы влипли.
1: Говорили в разное время Тацит, Плиний, Нестор, Пимен, Ключевский.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Хочу на чип и льдук. Крокодил и друзья. С уважением, Жанна.
3: Да.
2: Добрый день.
3: Добрый день.
2: Скажите, а вот нельзя ли Жанну услышать? Может быть, уже сменился номер?
3: Нет, не туда звонить.
2: Не туда? Простите, а вы радио «Чип и льдук» не слушаете случайно? Интернет-радио «Чип и льдук»?
3: Редко.
2: Нет?
3: Слушаю, конечно.
2: Слушаете?
3: Слушаю.
2: Слушаете.
3: Да.
2: А у нас просто вот в базе телефонов с 2009 года заявочка. С 11 мая 2009 года. Иногда у нас доходят руки, мы вот залезаем в эти пласты археологические, потому что человек оставлял же заявочку, вот Жанна.
3: Заявку?
2: Вот «Хочу на чип и льдук», писала Жанна.
4: Вот как же Жанна с вами связана, хочется узнать.
3: Просто этот телефон уже не ее давно, номер не пользуется уже года 2,5 точно.
2: Но любовь к чип и льдуку вместе с номером телефона перешла к вам, правильно?
3: Да.
2: Ну, хорошо.
4: Но какие-то недочеты на чип и льдуке все-таки есть. Виловатость в ваших эмоциях присутствует. Что-то...
3: На работе.
4: Над чем?
2: На работе,
4: понятно,
2: на работе
4: нельзя
2: человек,
4: радоваться,
2: там
4: понятно.
2: Нельзя выражать. То есть он внутренне радуется, но показать этого не может.
4: Тогда аккуратно. Что за работа, чем сейчас заняты?
3: Летим в Хабаровск, Аэрофлот.
2: В аэропорту сейчас или в самолете вообще находитесь?
3: Сейчас поедем на самолет.
2: Сейчас поедете.
4: Пилота?
3: Нет, бортпроводником.
4: Бортпроводником.
3: Да.
2: Ну, серьезный рейс предстоит.
4: Хабаровск, это же, мать честная,
2: да,
4: часов 7.
2: Да, и 7 футов под крылом. Нет, 7 тысяч футов под крылом. Вам благополучно, все. Ну,
4: да.
2: Чип и льдук заводите там в салоне самолета. Тоже, по-моему, народ веселее будет лететь. Спасибо. Ну, будем знать. Вместо Жанны какое имя написать?
3: Евгений.
2: Ну, если что, потревожим, вы уж тогда не взыщите, еще через 6 лет наберут там вам, скажут чип и льдук.
3: Хорошо.
2: Спасибо, все, счастливого полета. И всем пассажирам привет. Ага, пока. Курица или рыба, кстати, не знаешь?
4: Не могу.
2: Ты обычно как берешь, курицу или рыбу?
4: Ты знаешь, исходя из фильма «Аэроплан», лучше брать курицу.
2: Курица, я рыбу обычно беру,
4: да. Ну, вот видишь, как интересно. Номер абонента остался,
2: да.
4: Пользователь сменился, а любовь к чип и льдуку...
2: Перешла.
4: Да.
2: Передается вот. Как зараза.
4: Не
2: вирус.
4: Говори. Мне нравится эта история.
2: Мне тоже нравится.
4: Осталось понять, в каких отношениях с Жанной.
2: И при чем здесь Хабаровск?
4: И стюардесса.
2: Стюардесса по имени Жанна?
4: Как?
2: Вот оно. Вот она связь. В следующий раз мы это выясним. А пока полетели дальше.
5: У нас

0: С годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Сает дым над фибрами постели, и златокудрый лев напутствует волхвов. Невольно Крым чурается метели, разгадан блеф ребячливых волков. Посмел ты сжечь куржависто, кустисто, буравя штрек в прожитом полусне. Растает речь, придет аста ла виста, фиалковый гантель в железное пенсне. Валерьян Романович Вскривенский, 1954 год.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Начальник запретил своим сообщать. Тем самым руководитель поддержал идею о запрете. «Можно говорить или да, или нет», считает он. Он также напомнил своим, что вопросами заниматься запрещено. Это обязанность службы, информирует газета. Давняя мечта российских появится в недалеком будущем. Разместить его решено на окраине, чтобы не мешали. Как сообщили, подписано распоряжение о выделении и возведении. Сейчас на этом месте пустырь, который предстоит, сообщает корреспондент.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

в эфире радио «Чипальдук». И следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку «Карагути» 42-го размера.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Вчера журнал Forbes в своем последнем номере опубликовал список 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России. Сегодня, с любезного разрешения шеф-редакции московского представительства журнала Forbes, мы начинаем знакомить вас с этим списком в алфавитном порядке.

Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей.

Мы продолжаем прослушивание списка 149 миллионов самых бедных людей России, любезно предоставленного нам журналом Forbes.

Вы слушаете опубликованный журналом Forbes список примерно 149 миллионов самых бедных людей

Мы передавали начальную часть списка 149 миллионов 987 тысяч 103 самых бедных людей России, опубликованного в последнем номере журнала Forbes. Продолжение читки списка слушайте завтра в это же время в алфавитном порядке.

0: Как выяснили филологи, стихотворение Николая Некрасова «Сеятелем» написано дактилем.
1: А стихотворение Максима Горького «Песня о буревестнике» и «Песня о соколе» птеродактилем.
0: Задумайся!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипль-Дук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Я все равно.
4: Борис, хай, это... Борис, Борис, хай,
3: да?
4: Хай, это радио Чипльдук, Чипльдук Радио from Moscow.
3: Здравствуйте, Чипльдук.
4: Здравствуйте, Чикаго, здравствуйте, Борис. Рады, что дозвонились до вас. Вот полгода пытаемся дозвониться.
3: Да, ну, прекрасно. Ну, дело в том, что я сейчас в огромном офисе на 95-м этаже, ну, немножко работаем. Я не в состоянии с вами долго разговаривать.
4: Понятно. Ситуацию поняли. Панорама с 95-го этажа, да, в Чикаго. Там где-то башня Трампа просматривается, наверное, да?
3: Конечно.
4: Или вы в ней?
3: Вот с правой стороны.
4: Но вы не в ней.
3: Что-что?
4: Не внутри этой башни вы сами.
3: Я не внутри этой башни. Мы в этой башне были в прошлом году. Мы занимаемся установкой домашних кинотеатров.
4: Хорошо, тогда, чтобы вас долго не отнимать, ответьте только да,
5: спасибо,
4: или нет.
5: Во-первых, спасибо за поддержку Чипльдука.
4: Спасибо за поддержку, да, что все-таки она до нас доходит, хотя всегда мало.
3: Да, я с удовольствием поддерживаю, говорю своим друзьям, что вас поддерживали поступку. Нам нравится.
4: Скажите только вот одним словом да или нет. Вот на 95-м этаже в наушниках во время работы у вас не звучит Чипльдук?
3: В наушниках? У меня не в наушниках звучит. У меня звучит в таком большом радио с большими пассовыми динамиками.
4: Прямо в офисе на работе?
3: Прямо в офисе. Ну, я в офисе работаю. Так, я устанавливаю интернет, устанавливаю проекторы, кинотеатры, всевозможные приборы, фентифлюшки и так далее.
4: Великолепно. То есть Чипльдук поднят в Чикаго на должную высоту с помощью вот нашего Бориса дорогого. Мы попробуем еще позвонить вам, может быть, в другое подходящее время.
5: А пока транслируйте со своего 95-го этажа Чипльдук по всему Чикаго.
3: Никаких проблем. Никаких проблем.
4: Над всем озером. Какое там? Мичиган озеро?
3: Мичиган, да.
4: Вот над просторами разливаются звуки, и наша благодарность и позитивные волны, радиоволны.
5: Good vibration from Chipldook. Спасибо вам, не будем отвлекать вас от работы.
3: Thank you very much.
5: Yeah.
4: Good luck.
5: Bye.
4: Take care.

Чиплідук. Що горіть?

0: Если вы любите, а главное, умеете унавоживать свой приусадебный участок, для вас прозвучит следующая песня.
1: А наш предыдущий трек прозвучал для тех, кто любит в свободное время Вадима Валерьяновича.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый чофер, дорогие друзья, в эфире «С Домости» и в студии тевущий Рекил Марафляфифуф. Британские умочные сарзатобали микропич, подавляющий атипип. Фанинка британских умочных «Умеришь поп от репеетания». Трузатники Рогалевского колледжа Лондона зарбопопали целезопный микропич. Поспопный тефле... Простите, поспопный тефле...

Распухсаждение, простите. Распухсаждение Ришар Дербапье. Тагафица Зеркать Лор Третьего Резимбупфафифа. Сраптите. Резимумпафифа. Жюль Риме, который вошел в историю кук. Аргазаргатор Порпоп Рипова чемпионата Рима по балфуту. С чем кишмач фильма «Сынучин в Юмени»? Гартина Дубдет увестица истории ждумар жма ведопной балфутной организации. Торокая в 2015 году Дубдет сопразнафомать 107 демять тел с ремонта в осимосе с дозисония. Сраптите. Напомним, что Ришар Дербапье в этом тагу лапыпич российское гражданство и является маслом дерфомофии в ФИФА. Дармофофии. Дармофмордофии. Дармофии. Является маслом дармофии в ФИФА. На тему ЗЁП с вами мыть дермосляй ферму беспить и таз горома.

0: ます。
1: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
2: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
2: Вы думаете, это трещат вековые льды, и задорные детские голоса пробиваются сквозь антарктическую вьюгу? Вы правильно думаете. И за это я расскажу вам о человеке редкой профессии. Когда в 1987 году институт Севмор Инжиниринг преобразовывали в ЗАО Инжиниринг Севмор, в суматохе был утерян ящик с документацией по антарктической экспедиции «Мирный» 1673-568. И об экспедиции забыли на долгие 20 лет. Когда в 2007 году ящик был найден в гараже бухгалтера Севморинжиниринга Якова Николаевича Шмелева, то оказалось, что полярники, мужественные люди, не только не свернули свою научную деятельность, но и выжили. И более того, пустили корни на трехкилометровой льдине. Настроили уютных фешенебельных иглу, открыли прачечную, боулинг, школу 11-летку, два спа-салона, стадион «Торпедо», оперный театр. Но особой гордостью мирнинцев стал самый южный в мире детский сад «Льдинка», куда каждое утро папы и мамы, кто на собаках, кто на вертолетах, кто на оленях, а кто и пешком, приводят 48 маленьких полярников. И каждое утро их встречает коренная полярница, 22-летняя Надежда Самохвалова.
3: Я сама родилась здесь, на льдине, 22 года назад, морозным, теплым летним днем. И с детства полюбила детей. Детей полюбила! И когда встал вопрос, куда работать идти, я понятно не думала ни минуты. И пришла сюда. Вообще мне здесь нравится. Здесь родина моя, и в общем-то не холодно. Не холодно! Минус 45 всего. А когда же 50 бывает, мы тогда детей в помещение уводим. Уводим в помещение, говорю. Это Петруша Комиссаров. Ветром унесло. Как унесло, так и принесет.
2: Сейчас мы с вами находимся в длинном переходном отсеке, в котором температура повышается с минус 45 на улице до минус 30 по Цельсию. И через этот отсек мы попадаем в предобогревную камеру жилого строения, где уже нагнетательные термостаты еще более повышают температуру до практически курортной, всего до минус 23 градусов. Сменив тяжелые торбаса, кухлянку и флотский реглан с ушками на легкий гидрокостюм с подогревом, мы продолжаем нашу беседу с самым южным в мире воспитателем детского сада Надеждой Самохваловой. Продолжаем беседу уже в уютном зимнем садике нашего детского садика. Детишки мирно спят тихим часом. За рыбным пузырем в окне минус 45, а мы с Надюшей греемся прохладным морсом из морожки и говорим, говорим.
4: Детки любят очень приходить сюда. Вот тут гордость наша, зимний сад. Мы сначала сами делали из упаковочной фанеры цветы, деревья. Ну, вот, чтобы украшать. А вот чучелки, ну, вот тут моржи, нерпы, да, морские зайчики, это детки сами сделали. Молодцы. Вообще они занимаются все время здесь. Вообще здесь весело. Когда жара наступает, ну, деда минус, извините, 20. Дети моржуют. Ну, в смысле, плавают с моржами там в лунках. Они даже в водное поло играют. И пингвины, чайки, ну и тюлени есть. Ну, всем удобно. А чё? У нас и группа с продленным днем. День длится месяц, а продленка на полтора месяца.
2: Короток полярный день. Мы улетали со станции «Мирный» 16-37-568 уже затемно. Но на прощание воспитанники детского сада «Льдинка», самого южного сада в мире, специально для слушателей веб-радио «Чипульдук» спели свою любимую песенку.
3: Ну что, начинаем! Салют!

единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

0: ночь на радио Чипльдук.
1: Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. 100 долларов. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции Чипльдук Александру Богдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.
1: Glittering painted eyes.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Внимание! Говорят Чипльдук. Чипльдук. Непонятное радио.

0: разговорчики. В первую голову надо поесть.
1: Просил Змей Горыныч.

0: don't slip. Take a little trip. When you skip to the bit, don't be so hip.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Мысль номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
3: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последнее

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Tripeptic. Tripeptic. Duck. Tripeptic. Tripeptic. Duck. Tripeptic.
1: Radio. Radio.
0: Tripeptic.
2: Tripeptic.
0: Tripeptic. Tripeptic.
3: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдук.
2: Чипелдарик. Дарик.
0: Дук.
2: Чипелдук.
1: Чипелдук.
0: Подук-дипун.
2: Чипелдук.
1: Радио Чипелдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Кипидок.
4: Инфу-тайм-бак.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.